Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В китайском Харбине открылась юбилейная 10-я российско-китайская экспо. Выставка продлится до 21 мая. Ее темой стало доверие, сотрудничество, взаимная выгода. В обращении Владимира Путина к участникам выставки говорится, что она предоставляет возможность для диалога между представителями бизнеса, государственных ведомств и регионов. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении отметил, что сотрудничество России и Китая расширяется и приносит плодотворные результаты. Напомню, Владимир Путин прибудет в Китай с официальным визитом 19 мая. В воздушное пространство Латвии вновь залетел неизвестный беспилотник. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны. Напомню, прошлое вторжение беспилотников стало одной из причин политического кризиса в Латвии. После того, как 7 мая в воздушное пространство страны залетел беспилотник, в отставку подал министр обороны Андрис Спруц. Результатом этого стало заявление сторонников премьер-министра Латвии Вики Силиня о том, что она больше не пользуется их доверием. 14 мая Силиня объявила о своей отставке. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Там уточнили, что разработанный подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента. Россиянам рассказали, как выбрать раннюю клубнику. Как пишет ТАСС, в Роскачестве сообщили, что спелая ягода, созревшая на грядке, а не в коробке во время транспортировки, имеет ярко выраженный земляничный запах. Если клубника пахнет, значит она будет спелой и вкусной, а путь от грядки до прилавка не был слишком долгим. Кроме того, листочки у основания качественной клубники должны быть зелеными, свежими и упругими. Водители такси, которые работают на личных автомобилях, ежемесячно тратят на их обслуживание до 25% своего дохода. Как пишет «Известия», об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Юримонт». Отмечается, что самыми затратными статьями расходов является замена масла, фильтров и расходников. Авторы исследования подчеркивают, что машина такси в год проезжает около 60-80 тысяч километров, что в 3-4 раза больше, чем частный автомобиль. Масло и фильтры в машине такси приходится менять не раз в год, а каждые 2-3 месяца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное.